0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, на улице сейчас ясно и плюс 17, днем плюс 25-27, без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов. В Самарский облсуд поступило административно-исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Матвеева. Истцом выступает зарегистрированный кандидат Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров по 163-му округу. Михаил Матвеев идет на выборы по тому же округу от КПРФ. Заседание суда состоится сегодня. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада «Wildberries». 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. Многие принимают соискателей без опыта, для них предусмотрено комплексное обучение. Например, можно стать инспектором по досмотру или оператором багажа в аэропорту Курумыч. По оценкам региональных властей, пожар на складе «Wildberries» под Самарой оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам, остальные в качестве самозанятых. В Тольятти завершают подготовку к новому учебному году. В школе номер 70 полностью обновили помещения всех этажей, коридоры, столовую, спортивные и актовые залы. Сейчас идет поставка мебели, оргтехники и оборудования для спортзала. В Тольяттинском химико-технологическом колледже выполнен капитальный ремонт учебных помещений, закуплено новое оборудование. Всего в этом году более 300 образовательных учреждений Самарской области участвуют в программах капремонта. 39 из них сдадут под ключ. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По оценкам сервиса, самыми популярными моделями стали «Лада Гранта», «Тенна Т4Л» и «Лада Веста». Среди лидеров по снижению цены – «Джетур Дэшинг», «Белджи Х70», «Амода Си7». Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом составила около 1 200 000 рублей. Это почти в 3 раза ниже, чем у машин с нулевым пробегом. Ведущий модного приговора Александр Рогов назвал главный тренд осени. Это леггинсы. Актуальны во всех вариациях. Полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые, написал стилист. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта чемпионата мира по футболу и что дорогие ювелирные изделия заменят трендовые украшения наклейки в виде колье, браслетов, колец и сережек. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись

0: есть в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
1: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам старта нового дня вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM 7.12. В Самаре среда на календаре 12 августа. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17, обещаю днем до 25-27, снова жарко будет, осадков не предвидится. А что астрологи предсказали на сегодня, мы послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено к этой минуте всего на 2 балла. Самое заметное затруднение на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Там задержаться можно примерно минут на 5.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты, в Самаре 7 часов 17 минут. Как музыкальная нейросеть пытается подружиться с винилом, узнаем на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы. События будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы. Хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы. Держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги, активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты. Солнечно за окном. Плюс 17 градусов. На 103.6 FM. Сейчас с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
0: Слушайте, ну если разобраться, нейросеть – это тоже достижение человечества. Почему бы не увековечить его на виниле в том числе? Возвращаемся к любимым хитам на радио Мегаполис. Прямо сейчас легендарная «Абба» на 103.6 FM.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Это Алок и Халид с суперновинкой «Dive into me» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре без 28, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 12 августа. Историю об открытии спутников Марса, которая состоялась во многом благодаря жене одного астронома, Катя Григорьева, будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: То есть посмотрим, что на самарских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте загружено движение на 3 балла из 10. Длиннее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, от 22-го подъезда до Кабельной и от проспекта Кирова до Кабельной, на Московском шоссе от 22-го подъезда до Советской Армии и от Революционной до 4-го проезда.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса «Деймос». Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Название обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
4: Радио «Мегаполис».

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 18, днем обещают до 25-27 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские региональные власти оценивают общую готовность к отопительному сезону в 60%. Основными мероприятиями, по которым оценивается готовность жилого фонда к зиме, служат промывка систем теплоснабжения, а также проведение гидравлических испытаний. В отношении управляющих компаний, которые медлят с такими мероприятиями, Госжилинспекция проводит проверки. Инспекторам поручено усилить контроль в отношении газового оборудования, за которое отвечают управляющие компании. В текущем году к отопительному периоду готовятся 2000 котельных, более 20 тысяч объектов жилфонда и свыше 4500 объектов социальной сферы. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 3 года и 9 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. По данным на конец июня, в новостройках Самары насчитывалось около 1 200 000 квадратных метров нераспроданных квартир. Япония ужесточила правила получения виз для россиян. Новые требования опубликованы на сайте депредставительства. Изменения коснулись документов, подтверждающих занятость россиян. Трудоустроенные должны предоставить оригинал справки с места работы с мокрой печатью и подписью сотрудника с указанием должности, срока работы и размером зарплаты на русском или английском языке. Дополнительно надо предоставить справку 2 НДФЛ. При подаче документов на получение визы несовершеннолетним необходимо подготовить спонсорское письмо на русском или английском, копию документа, подтверждающего родство со спонсором, оригинал справки с места работы спонсора, а также оригинал справки из банка об остатке денег на счетах спонсора. В конце рабочей недели в Самарской области ожидается заметное похолодание. Температура опустится на 10 градусов относительно сегодняшнего дня. Сегодня прогнозируется плюс 27 и без осадков. Завтра днем столбики термометров покажут плюс 22, пойдут дожди, не исключаются грозы. В пятницу и субботу ожидается в районе плюс 18. Ночами столбики термометров будут опускаться ниже плюс 10. Самарские школьники завоевали медали международного робототехнического конкурса в Южной Корее, сообщает «Волга-Ньюс». В конкурсе принимали участие более 1500 участников из 13 стран. Команда самарского «Кванториума» представила агроробота, культивирующего почву при помощи искусственного интеллекта. По итогам состязаний команда получила 3-е место. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, осадков не обещают, ветер южный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.12. Самарин. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра среды. На календаре 12 августа. Солнечно за окном. Плюс 18 сейчас. Днем до 25-27. Дождя не ожидается. Почему в одной и той же семье дети нередко растут совершенно разными? Поговорим об этом в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карты, 4 балла загружено движение. Сильнее всего на заводском шоссе от Профильной до Кабельной, от проспекта Кирова до Земицы. Еще на заводском затор от проспекта Кирова до Кабельной. Затруднения наблюдаются также на Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской и на Революционной от Печорской до Московского шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. На 103.6 FM. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
2: Реклама.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Самаре 8.32, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, плюс 19 на улице, о погоде подробнее расскажу через минуту, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Бензин Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже с четверга. К торгам допустят марки АЕ-92, 95 и 98. Автозаправочные станции должны будут размещать сведения об экологическом классе продаваемого бензина в доступной наглядной форме. Эксперты ранее предупреждали, что из-за высокого содержания серы бензин Евро-3 может быть опасен для двигателей современных машин. ЦБ поручил кредиторам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак дронов на логистические центры и склады. Бизнес может обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без штрафов и без ущерба для кредитной истории. Самарские синоптики прогнозируют осенние плюс 17 в предстоящие пятницу и субботу. Сегодня до плюс 27 без осадков. Понижение температуры, которое начнется с завтрашнего дня, будет сопровождаться дождями и грозами. С 1 сентября в российских школах вступает в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Предмет с нового учебного года будет преподаваться в 9-11 классах. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 4,9 метров в секунду, температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.43 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, среда на календаре, 12 августа. Историю о том, как Зингер создал свою знаменитую швейную машинку, Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, от 22-го парсъезда до Кабельной, от проспекта Кирова до Кабельной, на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком, в 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра, а вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Все, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарский областной суд поступил административный иск с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 163-му округу. ИСОМ выступила зарегистрированный кандидат по этому же округу Анна Саранцева. Ее выдвинула Российская партия пенсионеров. Истец заявил, что ответчик допустил грубые нарушения сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Сам Матвеев пояснил, что суть претензий связана с его предвыборным сайтом. На нем размещены фотографии использования которых, как считает истец, осуществлено без согласия правообладателей. Заседание суда состоится сегодня. Партийные юристы КПРФ заявили, что будут бороться за сохранение кандидата. Матвеев выдвинул версию о политическом подтексте. Он указал, что Саранцева, сестра исполнительного директора Самарской федерации спортивной борьбы Ильи Саранцева, а эту организацию возглавляет Александр Живайкин. Именно Живайкин, выдвинутый от «Единой России», считается ключевым политическим оппонентом Матвеева в 163-м округе. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада «Wildberries». 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. Многие принимаются искателей без опыта, для них предусмотрено комплексное обучение. Например, можно стать инспектором по досмотру или оператором багажа в аэропорту Курумыч. По оценкам региональных властей, пожар на складе «Wildberries» оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам, остальные в качестве самозанятых. На сегодня в Самарской области придется пик потепления. При южном ветре воздух прогреется до плюс 28. С завтрашнего дня начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами. В четверг ожидается в районе 23 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное. В пятницу синоптики спрогнозировали днем не больше плюс 18. Филологи исключили появление в словаре слова «ложить». Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. Если приставки нет, следует использовать глагол «класть», говорится в материалах «Грамоты.ру». По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для «класть» и «положить» остаются неизменными, и «Грамота.ру» не видит предпосылок для их пересмотра. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер южный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 9 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего утра вам. Среда на календаре 12 августа. За окном сейчас солнечный, плюс 21 градус. Невероятный вопрос. Начинается на радио Мегаполис спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем мы 2 билета в кино. Невероятный вопрос на радио Мегаполис сегодня такой. Внимание. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. Повторю, каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. А что за причина, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
0: Быстро посмотрим, что на дорогах. Самары сейчас, по данным Яндекс.Карт, плотное движение, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, 22-го просъезда до Кабельной, от проспекта Кирова до Кабельной, на Антонова-Овсеенко, от Карбышева до Авроры и на Московском шоссе от Ташкентской до Георгия Димитрова.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.15 в Самаре на радио Мегаполис. Начался уже невероятный вопрос. Вот он. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. А какая это причина, как вы думаете? 25-07-021. Послушаем варианты, которые я принимаю по этому номеру. Доброе утро, слушаю вас. Алло.
1: Алло, да.
0: Да, пожалуйста, отвечайте.
1: Наверное, потому что оно очень короткое, быстро пролетает.
0: Да, думаю, что большинство не хотят с этим мириться, но речь у нас о чем-то более конкретном. Спасибо, подумаем.
1: Ага.
0: Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро. Может быть, потому что не хотят одевать верхнюю одежду, но и в принципе много одежды.
0: Это да, тоже в кассу. Многие, думаю, этого не хотят. Речь у нас только о каждом восьмом. Чего-то вот им тоже не хочется из-за того, что лето кончается. Давайте поразмышляем. Спасибо. Доброе утро, у вас какая версия?
3: Доброе утро. Я думаю, что летом машин меньше, поэтому люди хотят, чтобы оно заканчивалось, тем в отпусках пробок нет. И все так.
0: Принимается, но говорим о чем другом. Благодарю вас.
3: Спасибо.
0: Доброе утро. Послушаем еще и вас.
4: Доброе утро. Сезон растениеводства, садоводства. Кто-то любит там на даче ковыряться, там вот что-то выращивать.
0: Интересное предположение тоже пусть будет, но далеко это от правильного ответа. Спасибо. Доброе утро. Вы что скажете?
5: Я скажу, что потому что летом много солнца, а солнечные дни улучшают настроение людей.
0: Это правда, да, действительно так. Подтвержденный наукой факт. А говорим о чем другом. Спасибо. Какая другая причина у нас прячется? Почему же каждому восьмому из нас не хочется, чтобы лето кончалось? Что за причина такая? 25-07-021, дозванивайтесь своими идеями. Удачи вам сейчас на 103.6 FM, Анна Романова и гороскоп на среду.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги, активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи, не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы, настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
6: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:22 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Вернемся мы в ближайшие минуты к невероятному вопросу, который уже разгадываем, а сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
2: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
0: В Самаре мы возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. Что за причин? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Давайте послушаем их. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
3: Доброе утро. Возможно, это каникулы, потому что летом. И не нужно в школу ходить, и родители отдыхают от школы.
0: Так, а в этой связи вот чего еще может не хотеться делать людям?
3: Не хотят уроки учить, не хотят дома сидеть. На улице, чтобы больше находиться.
0: Вот из этого великолепия, разнообразия ваших вариантов. Давайте на каком-то одном остановимся. И я надеюсь, что на правильном варианте.
3: Уроки не учить!
0: Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. Не хотят они помогать детям делать уроки.
3: Здорово! Не поверите, меня зовут Наталья. В этот раз мне помог мой сын, который сидит рядом и который сказал: уроки, чтобы не учить, не хочу в колледж.
0: Ну, вы уже, наверное, ему не помогаете, если он в колледже. Или
3: ну, нет, конечно, я не помогаю, но все равно, хочешь не хочешь, ответственность.
0: Переживаете, да.
3: Конечно.
0: Поздравляю вас с победой. Надеюсь, что учебный год задастся у вашего сына. Все будет у него успешно и легко. Поздравляю вас с победой, Наталья. Вы получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Успеете сходить перед началом учебного года в кино, возможно, вместе с сыном как раз-таки.
3: Спасибо. Ура! Я Наталья с Новосадовой улицы разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте тоже, разгадывайте и побеждайте. Удачи!
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка, ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
8: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио Мегасити.

0: На радио Мегаполис золотые хиты. Половина десятого в Самаре. На улице плюс 21 градус. О погоде на сегодня подробно поговорим через минуту. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов депутата Госдумы. В Самарский облсуд поступило административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Михаила Матвеева. Заседание суда состоится сегодня. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада «Wildberries». 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. По оценкам властей, пожар на складе «Wildberries» оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам, остальные в качестве самозанятых. В Самарской области на этой неделе ожидается заметное похолодание. В пятницу и субботу температура опустится в среднем на 10 градусов относительно среды. Сегодня ожидается до плюс 27 и без осадков. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 100 000 рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По данным сервиса, самыми популярными стали «Лада Гранта», «Теннетта 4L» и «Лада Веста».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где минут 20 назад мы разгадали сегодняшний невероятный вопрос. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. А по какой? Я спрашивал. Правильный ответ – не хотят помогать детям делать уроки, сказала нам Наталья с улицы Новосадовой и выиграла два билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни после 9 задаю я невероятный вопрос, очередной завтра прозвучит, может быть, вам удастся его разгадать, и вы тоже получите отличный приз. Желаю удачи. С вами Дмитрий Рожков. Приятного утра среды вам на календаре 12 августа. Какой космический объект был открыт именно в этот день, в далеком 1877 году? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103,6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
1: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Prepaid.go.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла, как полчаса назад. Сильнее всего на Заводском шоссе от профильной до кабельной, от проспекта Кирова до Земец, от проспекта Кирова до кабельной, на Московском шоссе от Ташкентской до Георгия Димитрова и на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 49 минут в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103,6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса «Деймос». Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
4: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Смотри, 9 часов 58 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10:01, на улице сейчас +22 и ясно, днем до 25-27 без осадков. С новостями на 103.6 FM, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На частных самарских АЗС дорогое топливо из-за высокой входной цены и растущих логистических издержек. Представители независимого сегмента отмечают, что приобрести бензин на бирже практически невозможно. Даже если сделка заключена и топливо оплачено, отгрузки часто задерживаются, либо после многократных переносов сделки расторгаются. Также частники сталкиваются с завышенными ценами на альтернативные поставки.

0: чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. Самарские школьники завоевали медали международного робототехнического конкурса в Южной Корее. Об этом сообщает «Волга Ньюс». На конкурс заявились более 1500 участников из 13 стран. Команда Самарского кванториума представила агроробота, культивирующего почву при помощи искусственного интеллекта. По итогам состязаний команда получила 3-е место. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. На сегодня придется пик теплой погоды, будет ясно, воздух прогреется до плюс 28. Завтра к территории Средней Волги подойдет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24, с понижением к вечеру до плюс 19. Пятница и суббота будут самыми холодными. Ожидается от 13 до 18 градусов днем, усилится ветер. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 5. С понедельника погода начнет налаживаться. Со вторника на следующей неделе ожидаются комфортные плюс 20-25. Сегодня состоится редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение. Основное действие начнется в 19:34 по самарскому времени и завершится в полночь. Пик придется на 21:46. Полная фаза затмения будет длиться 2 минуты 18 секунд, но увидеть ее смогут лишь жители Исландии и Северной Испании. В небе над Самарской областью будет видна только частичная фаза затмения. Наблюдать явление можно будет на закате. Солнце будет низко над горизонтом, поэтому для просмотра понадобится открытый западный горизонт и ясная погода. Следующее полное солнечное затмение, которое будет хорошо видно в Самарской области, произойдет только в 2061 году. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ИП Лазарева Дания Иткаровна. Сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, осадков не обещают, ветер южный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37, телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис отличная музыка для рабочего настроения. 10.11, Самарина, 103.6 FM. Мы прямо сейчас узнаем с вами об одной интересной автоновинке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Тэнк 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:21, на улице плюс 22 градуса, до 25-27 днем, дождя не предвидится. В вашей компании Дмитрий Рожков, доброе утро среды, на календаре 12 августа. А сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
4: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина 11-го. На улице сейчас ясные плюс 23 градуса, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на среду, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарский областной суд в эти минуты должен приступить к рассмотрению иска с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 163-му округу. Истцом выступила зарегистрированный кандидат по этому же округу Анна Саранцева. Она считает, что Матвеев допустил грубые нарушения сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Начальникам и главбухам хотят ограничить зарплаты. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По задумке, среднемесячный доход руководителей государственных и муниципальных учреждений не должен превышать зарплату обычных сотрудников более чем в 5 раз. Законопроект уже подготовлен и направлен на отзыв правительства. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня ясно и до плюс 28. Завтра к региону подойдет атмосферный фронт, но тепло удержится днем до плюс 24. А вот в пятницу и субботу ожидается от 13 до 18 градусов. Ночами столбики и термометры будут опускаться до плюс 5. С понедельника погода начнет налаживаться. Криштиану Роналду женился. Фотографию с кольцами футболист опубликовал в соцсетях. С Джорджиной Родригес, бывшей продавщицей бутика «Гуччи» в Мадриде, Роналду состоит в отношениях с 2016 года. У пары 2 детей.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 4,9 метров в секунду, температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком, в 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра, а вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 24 за окном, днем до 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области упал самолет Ан-2. Авиаинцидент произошел сегодня утром в Кошкинском районе во время работ по расширению.

0: пациентов больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно приведенной статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Яндекс.Пэй пропал из App Store. Российский сервис сообщил в телеграм-канале, что более недоступен в магазине приложений Apple. Если Яндекс.Пэй был уже установлен на телефон, он продолжит работать, добавили в компании. Приложение также остается доступным в маркетах для Android, Google Play и других. Другие сервисы Яндекса доступны в магазинах приложений Apple. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Попадая в атмосферу, они сгорают и оставляют на небе яркие светящиеся следы. Свет Луны практически не помешает наблюдениям. Максимум активности метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Сатурна, Урана и Нептуна. 4 из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное – быть подальше от городских фонарей. Для наблюдения Урана и Нептуна – понадобится как минимум бинокль или телескоп. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер южный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Depeche Mode на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Отличнейшего вам дня. Среда на календаре, 12 августа. Далее на протяжении 10 минут только музыка на 103.6 FM. На подходе Алок, Бруно Мартини и Зиба. Хеминал на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям... прекрасно! Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Месяц назад выпустил он вторую часть альбома «Мира в дом», в который вошли 19 песен, в том числе три абсолютные премьеры. Григорий Лепс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM минут 15, музыки нон-стоп, One Republic на очереди с суперхитом «Недиалав», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. У самолета Ан-2, который потерпел крушение в Самарской области, не было разрешения на использование воздушного пространства. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МВД. Авиаинцидент с кукурузником произошел сегодня рано утром во время работ по орошению полей в Кошкинском районе. Пилот выжил, он доставлен в больницу. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 45 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. Подготовка одного школьника к учебному году в Самарской области обходится родителям в сумму от 20 до 30 тысяч рублей. В базовый комплект входят канцтовары, школьная и спортивная форма, обувь, верхняя одежда и рюкзак. Итоговая стоимость сильно зависит от места покупки и умения искать выгодные предложения.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер южный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 25 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Франция, Германия и Нидерланды выступают против слишком быстрого расширения Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико». Страны опасаются, что новые члены будут блокировать ключевые политические решения. Есть причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. Мы боимся, что приведем троянского коня, цитирует издание неназванного дипломата. В Самаре облсуд приступил к рассмотрению иска о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии «Пенсионеры». Исковое заявление зарегистрировали в суде накануне. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил во ВКонтакте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Кроме того, депутат якобы использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. Анна Саранцева, врач-визист Самарской городской больницы Пирогова, она баллотируется в Госдуму от Российской партии пенсионеров по тому же 163-му округу, что и Матвеев. В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Калиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. В Самарской области из продажи исчезнут БАДы для похудения. Роспотребнадзор направил в ассоциацию компаний интернет-торговли запрос об их изъятии. В БАДах нашли сильнодействующее вещество сибутрамин, вызывающее проблемы с сердцем и психикой.

0: фесты, ярмарки, конкурсы, шествия. На площадке фестиваля посетителям представляют десятки блюд из местных овощей. От салатов и гаспачо до томатного хлеба. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 100 000 рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По данным сервиса, самыми популярными моделями стали «Лада Гранта», «Тена Т4Л» и «Лада Веста». Среди лидеров по снижению цены – «Джетур Дэшинг», «Белджи X70» и «Амода C7». Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники. Доллар на сегодня – 82 рубля 37 копеек, евро – 95 рублей и 18 копеек.
1: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 13 августа в четверг в Самаре переменная облачность ожидается. Местами в ночные часы и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Роскошнейший хит, удостоенный премии Грэмми, Португал The Man, Feel It Still на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков, удачного вам продолжения дня. На календаре у нас среда, 12 августа. Из чего получают ваниль? И о других любопытных фактах, об этой популярнейшей в мире пряности, Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Немного раньше Александр Яковлев с песней «Знаешь» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегапорт».

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: говорить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет. Сегодня ночью, знаешь, знаешь, мне некому звонить.
1: Александр Яковлев, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM суперхит Оливии Дин «Совызи», а сейчас на радио «Мегаполис». Послушаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Наподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Комаро на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM. Минут 10 музыки без перерывов. Морган Уоллен на подходе. Love Somebody. А сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов. Изложение нового материала наиболее сложных предметов, проверочные и контрольные работы следует проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Самаре до конца года отремонтируют 3 трамвайных депо – Северное, Городское и Кировское. Трамвайно-троллейбусное управление объявило торги на выполнение работ с начальной стоимостью контракта 43 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обновить смотровые канавы и построить эстакады для обслуживания трамваев в Северном депо. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили агентству РИА в Роспродсоюзе. Также в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы минус 10%, капуста, картофель и лук. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Падая в атмосферу, они сгорают и оставляют в небе яркие светящиеся следы. Пик метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет, 4 из которых можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: На радио Мегаполис в погоде на завтра, в четверг, 13 августа. Переменная облачность в Самаре ожидается. Местами в ночные часы и в первой половине дня кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18, а завтра днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мадонна на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим дуэт Pink и Nate Russo, Just Give Me a Reason, Be My Lover от Ля Буш и группа Dire Straits.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу, ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Великолепный дуэт Pink и Nate Russo в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Послушаем в том числе одну из легендарнейших баллад группы Scorpions. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту уже зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В России могут появиться пошлины на дешевые шины из Китая. Как сообщает Минпромторг, меры могут ввести по итогам расследования, если подтвердится негативное влияние растущего импорта на российский рынок. В ведомстве заявили, что поставки китайских шин продолжают расти и создают риски для отечественных производителей. В Самаре облсуд отложил рассмотрение иска о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом на заседании в среду попросил сам ответчик, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник, напоминает «Коммерсант». Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и ответчик. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность, и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. У самолета Ан-2, который потерпел крушение в Самарской области, не было разрешения на использование воздушного пространства. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МВД. Авиаинцидент с кукурузником произошел сегодня рано утром во время работ по орошению полей в Кошкинском районе. Судя по фотографиям, самолет вонзился носом в землю. Пилот выжил, он доставлен в больницу. Региональные власти оценивают общую готовность к отопительному сезону в 60%, сообщает «Волганьюз». Основными мероприятиями, по которым оценивается готовность жилфонда к зиме, служат промывка системы теплоснабжения, а также проведение гидравлических испытаний. В отношении управляющих компаний, которые медлят с такими мероприятиями, Госжилинспекция проводит проверки. Инспекторам поручено усилить контроль в отношении газового оборудования, за которое отвечают управляющие компании. В текущем году к отопительному сезону готовятся 2000 котельных, более 20 тысяч объектов жилфонда и свыше 4500 объектов социальной сферы. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. На сегодня придется пик теплой погоды, будет ясно, воздух прогреется до плюс 28. Завтра к территории Средней Волги подойдет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24, с понижением к вечеру до плюс 19 градусов. Пятница и суббота будут самыми холодными. Ожидается от 13 до 18 градусов днем, усилится ветер. Ночами столбики и термометры будут опускаться до плюс 5. Погода наладится лишь на следующей неделе. Сегодня состоится редкое астрономическое явление – солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, север России, Атлантику и Испанию. В небе над Самарской областью будет видна только частичная фаза затмения. Зато после полуночи можно будет увидеть падающие метеоры. Ожидается пик Персеид – до 100 метеоров в час. А перед рассветом нас ждет парад из 6 планет. 4 из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное – быть подальше от городских фонарей. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды, спонсор выпуска ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, до плюс

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: kp1.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
1: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: возьми меня с собой.
1: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
7: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: диско.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
7: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по

самой не стало. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она не мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
10: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
9: И еще более 45 европейских аттракционов.
10: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
9: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дом у «Космопорта-2»? Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Сокол63.ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 13 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность. Местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2. Сдам! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 13 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» представляет ИП «Лазарева». Сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Завтра, 13 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21 и галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам. День не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы. Не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы. Хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы. Возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы. Вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги. Достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможны подводные камни и внезапные остановки процесса.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 13 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью, могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы, день, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы, возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы, не все ожидания сбудутся. Возможны подводные камни и внезапные остановки процесса.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: ¿Dónde está el

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Сегодня солнце зашло за тучи. Сегодня волк.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Неважно, когда вы включаете радио. В компании

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.